0: сниму. Твоя мама проститутка, твоя дочь овая шуха, сосишь члены каждый день, ёбаная эта сука. За примерно 20 тысяч я ее продам в Россию, над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают, я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу, это все, что мне осталось, это то, что я люблю.
1: Peter Schumacher. 16 bars. Yeah. Drop it louder. We record.